0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: не грели.
1: Еле-еле мы научились никому не верить. Теперь дом полон улыбок радости и нет истерик. Не играй в эти качели, ты без косметики лучше моделей. Запах Шанели твой не заменит.

0: Реклама.
1: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
2: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айндаржина мырзалар, жалпы Кыргызстан, достор, кандайсыңар?
2: Доброе утро, друзья! Начинаем новый день вместе с нами. Вы слушаете Авторадио.
1: Бул таңкы лайф микрофондо Асхат менен Бема 2 күндүк эс алуудан кийин кайрадан келип калдык.
2: Да, друзья, можете написать, как прошли ваши выходные на наш WhatsApp 0709-118-118.
1: Угармандардын кандай эс алгандыгы жөнүндө маалымат келгичекти бизге Бема айтып берсин. Эмне кылганын эс алуу күндөрү?
2: Ой, у меня выходные прошли насыщенно очень. Да, вот, я вообще планировала дома выспаться, но планы поменялись.
1: Тусовка
2: да.
1: Алкоголь?
2: Нет, нет, не тусовка. Я провела эти выходные с семьей. Да, да.
1: Я же разболу, э?
2: Да, потом пригласила маму в театр.
1: Спектакль. Вот.
2: Да, после вышли, поужинали вкусно, сходили в китайку. Мы любим, кстати, китайку. Я обожаю китайку, вот, если что, на заметку, да? Да, закончила все свои домашние дела, накупила новые одежды. В общем, настроение у меня классно, поэтому я готова начинать эту неделю с прекрасного настроения.
1: Мынаушындай маанайды, мынаушындай сергектикти сизге дагы калайлы. Менен деле сурап койбойсуң, эмне кылдың деп?
2: Только хотела.
1: А срань дедом билю? Да. Шаш кет, не?
2: Да. Как прошли выходные, Аскат?
1: Мен не кылдым, той кубардым. Элибиздин жакшылыгына кызмат кылып келдим. Андан кийин машинанын бир карата турган жерлери бар эле, ошолорду каратып, чыгым тойдон тапкан акчаны кайра ал жакка салып берип. Айтор, анан эң башкысы уктадым. 2 күн аябай сонун уктадым дагы. Анан бүгүн жакшы маанай менен келип калдым.
2: Ну это самое главное.
1: Ооба да. Эми кезекти сиздерге берели. Ормандар, сиздер эмне кылдыңыздар? Эмне жаңылыктар болду? Кандай өзгөчөлүктөр болуп кетти? WhatsApp номер 0709-118-118. Узатыңыздар.
2: Напишите, друзья, ждем.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Борско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
3: Холестеринді көзімілді қармо, денсаулыққа гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
4: Бақыдары қаражат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензия алынған.
5: 50 000 доллар қимылсыз мүлкі инвестиция қылыш үшін бі? 100 доллар. Ола, тура оқтыңыз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштауға болады. Сіз қимылсыз мүліктің реалды активтеріне инвестиция қыласыз. Ал емей шарттары рынаттығы көнімеш сұныштардан қиыла айырмаланады. Актуалды сұныштар менен Исмар Чекет KG сайтынан танышыңыз. Исмар. Инвестиция емей жеткілікті үрік.
6: Республикасының финансорының 07-08-2026 жылы.

0: Жашоодо сиз эстеген, анан сизди эстей турган инсандар көп болсун дейли, э. Гүлнур Сатылганова рахматыбызды айтабыз. Сонун чарба менен орнал 7:20.
1: Да, все верно. Не против, если я зачитаю немножко о нашем главном спонсоре БРК.
0: Кунт койып угабызга, ордубуздан туруп угабызга.
1: Ну все, все, спасибо. Так, Восток 7 от БРК Групп, современный жилой микрорайон в Бишкеке, расположенный на улице Шабдан-Баатыра, 62. Этот проект комфорт-класса, который создается с учетом современных требований к городской среде. Итак, друзья, следите за эфиром. Вместе с БРК Групп мы разыгрываем фирменный мерч.
2: Утренний лайв. Какой сегодня день?
0: Алеми албай келу ойындарга чейин, бүгүнкү күндүгү карата кандай майрамдар бар экенин билип албайлыбы?
1: Да, давай.
0: Башта.
1: Послушаем. Я первая, да? Ну хорошо. Итак, начнём с... С чего мы начнем?
0: Сегодня
1: национальный... Ты уже знаешь, да? Сегодня национальный день пива, господи!
0: Ошондо бул Германияда өзгөчө белгиленсе керек себеби дегенде мына ушул сусундук боюнча алар алдыда турат го.
1: Ну тогда вот получается с конца сентября до конца, по-моему, октября, да, у них начинается Октоберфест. Национальный такой, да. Национальное мероприятие. Я уже успела побывать, кстати. Так вот, а сегодня национальный день пива отмечается в США.
0: Америка,
1: да? Да.
0: Мына ушул суусундукту жакшы көргөндөр бүгүн өзгөчө мындай компания менен чогулуп майрамдык койсо болчу экен. А мен болсо бул жактан мындай баарыбызды балалык алып бара турган бир сонун майрам таап алдым дейма. Элестет. Пряник бар го?
1: Пряник.
0: Кадимки пряник.
1: Ого, я люблю, кстати, пряник.
0: Ошол пряниктин күнү экен бүгүн. Мен да аябай жакшы көрөм.
1: Пряник захотелось.
0: Мен да аябай жакшы көрөм. Анан кийин эле жебей калдык го, мурда аябай көп чечүбүз, байкайсың ушул нерсени?
1: В детстве было дело.
0: Ошо да. Кийин эле пиво алып кеттик десең.
1: Есть такое. А сегодня еще одна дата. Сегодня отмечается день хорошего соседа.
0: Кошнаңыз жакшы болсо сондай.
1: Да, конечно.
0: Есть пословица
1: на кыргызском вроде бы, да? Лучше иметь хорошего соседа, чем плохого родственника.
0: Ошондой маанида, алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деген
1: маанида. Мне, кстати, с соседями, думаю, что повезло больше, да, чем нет.
0: Биз дагы кошунолор менен мындай биздикине келген адамдар кошунолор менен алыш бериш мамилебизди көрүп, силер айылдагыдай эле жашайт турбайсыңар деп таң калышат
1: да.
0: Бизде ушундай.
1: Ты же как, у тебя не частный дом?
0: Частный.
1: Частный. Здорово.
0: Анан мисалы үчүн кошунабыздын үйүнө конок келсе, анан коноктор жатып кетип батпай калган коноктор болот го, ошолорду сенкине алып келип жаткызып коет, ушундай да.
1: Ого, настолько у вас тесные взаимоотношения, да?
0: Анан ошол нерсени көрүп, анан силер айылдагыдай эле жашайт турбайсыңар деп көлтөрткөндөй.
1: Ой, ну классно, классно, классно.
0: Бардык кошуналарга бизден салам. Дагы бир сонун майрам, сонунбу билбейм иши кылып, аябай көп жылдан бери белгиленеткен, 408 жылдан бери. Бүгүн ломбардтын туулган күнү экен.
1: Ломбард.
0: Канча айындарды билбейм го, канча жигиттерди куткарат да бул ломбард. 8 марттын алдында.
1: Здорово, здорово. Ну, судя по тому, что ты говоришь, скорее всего, было дело, да? Обращался.
0: Ой, болгон, болгон. Анан алтындын антуар деп коет экен да. Алтын, эгер де бир жолу ломбардка кирип чыкса, анан кайра-кайра кире берет экен да.
1: Имеет свойство возвращаться обратно?
0: Ошондой бар экен. Бир жолу мен апам алтындарын алып, ломбардка киргизем. Бир айда эле чыгарып берем дейм да. Баленүү, 2-3 ай, 3 ай өтүп кетет. Анан 3 айдан кийин эптеп чыгарып, кайра 10 күндөн кийин кирип кетсе жанагы алтынычы. Анан биринчи ушул сөздү укканда ишенген эмесмин, анан ошондо практика жүзүндө көрүп ишенип, анан кой ошондон кийин кой баласына калбайын, тийбей эле коеюнчу. Эмне болуп баратса дагы ломбардка жолобой эле коеюнчу деп анан жолобой калган го.
1: Решил держаться подальше, да?
0: Мына ушундай достор, ал эми сиздин жашоодо кандай майрамдар, эс алуу күндөр кандай өттү десек, азырынча эч ким унчуга элеккен. Эми майрамдарды сурасак деле азырынча

0: Девочки, мы ничего это
1: никто еще не проснулся. Друзья, о, просыпаемся. Да. Просыпаемся, подключаемся, ждем сообщения от вас.
0: Да-да-да.
1: Просыпаемся, ждем сообщения от вас на наш WhatsApp.
0: Присылайте. Да-да-да. Эй, Тургула, гимбар!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Небожско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Наране до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от «М. Исламик» это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. «М. Исламик». Исламский цифровой. Лицензия ВКР номер 14.1.
4: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg. Крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений. Понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
5: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,70%.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
7: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
8: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
9: 29 сентября – Всемирный день сердца. Заботьтесь о своем сердце каждый день. Лактофлорена холестерол помогает поддерживать холестерин под контролем и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Итальянская формула с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Ежедневная поддержка вашего здоровья. Лактофлорена. Сделано в Италии.
10: Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорена.
11: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118. Let's go.

0: На Авторадио.
1: Дал өзі достар, 8-22 минут. А біз болсо бұға чейін чақырық жазағанбыз. Қалаушыларды эфирге деп, ойынға деп, алардың арасындан біздің чақырықты қабыл алған бір оқырманымыз менен байланыштық. Ал ким?
2: Кім бар? Доброе утро.
1: Апе, кім бар?
2: Так, минуточку.
1: Сіз жақсы бізге ұғылбай атпайсыз ба? Не олып қалды? Алло? Ушу жақсы ұғылбай атасыздан не олып қалды бұл жағы? Азырымдай қылауыз. Азыр қымбат менен біз башқача байланышауыз. Қандай дөйсің бе?
2: Как?
1: Мондайынан азыр ұғылатау, емі қана? Бат?
3: Ұғылатау?
2: Да, да, да, все слышно.
1: Эми, бираз, катурак сүйлөйбүз, э?
3: Хорошо, хорошо.
2: Ага, так, Кымбат у нас стоит в пробке. Терпение и сил вам, да.
3: Спасибо. Так,
2: ну что ж, готовы к игре?
3: Готовы
2: играть с нами? Да, смотрите, Кымбат. За 30 секунд вам нужно будет перечислить все школьные принадлежности. Задание довольно-таки простое. За 30 секунд, хорошо? Что
3: хорошо.
2: Нужно для школы?
3: Ага.
2: Все, готовы, да?
3: Да.
2: Поехали.
1: Анда уақыт башталды.
3: Тетрадь, ручка,
2: сейчас, секунду.
3: Резинка, стиральная точилка, краски, альбом, кисточки, рюкзак, пенал, линейка, циркуль. Что еще есть? Так, общая тетрадь. Так, папка, файл. Скрепка, степлер, так, что у нас есть? Ватман, папка для чертения.
1: Стоп. Джаман эмес.
2: Отлично, Джаман отлично.
1: Жалпы жолунан азыр канча мектеп каражаттарын санап бергениңизди азыр байкайбыз. Менимче мектепте иштегенде эле санап берди
2: окшойт. Да, все верно, да. Здорово, Кымбат. Вот, уже с опытом.
1: Ошон менен биздин комиссия канча эсептеди?
2: Итак, 18 баллов набрала у нас Кымбат. Отлично, отличный результат. Поздравляем.
1: Биринчи күн.

0: 18 зупа и жаман мес.
1: Отлично, отличный результат. Мы что, зафиксируем?
0: Кымбат, 18 зупа и кут болсун. Эми жума күнгө чейин биз менен чогултуп туруңуз. Балким Алиса колонкасын сиз утуп каласыз. Эгер Алисага упай жетпей калса дагы белеги жок калбайсыз эң башкысы.
1: Да.
2: Хорошо.
1: Так, друзья, напоминаем, что в любом случае наши слушатели, кто активно участвует в наших играх, никто не уходит без подарка, поэтому в любом случае пишите, участвуйте, активничайте.
0: Негизи биринчи күнү оюнда мунчалык көп упай буга чейин боло элек болчу бизде.
1: Я вот не помню, по-моему, вот на прошлой неделе 17 баллов было.
0: Ошол биринчи күн болчу эле?
1: Да, это было в понедельник.
0: Анда бул дүйшөмбүдө 18 болсо күндөн күнгө өсүп баратабыз.
1: Здорово, здорово. Я рада, что наши слушатели прям увлечены этим, прям такое взаимодействие, знаешь, мы с тобой тут, а не по ту сторону телефона.
0: Бардык ушундай активдүү арманыбызга рахматыбызды айтабыз. А биз болсо кадамыбызды алдын көздө уланталы, алдыда кызыктуу маалыматтар бар экен.
1: Вау, любимая рубрика.
3: Авторадио в Кыргызстане. Движение только

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 700

0: Автомонитор.
1: Ооба, достор, Борбороздун көчөлөрүнө башпагалы, ал жакта жагдай кандай экен? Азыр байкайбыз. Бизге жеткен маалымат боюнча, азыркы учурда Гагарин жана Шота Руставели көчөлөрүнүн кесилишинде тыгын болуп аттыр, достор. Ушундай эле көрүнүш Айни жана Чыңгыз Айтматов проспектисинин кесилишинде орун алган экен. Ушул аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Көздөгөн жериңиздерге аман-эсен жетип алыңыз. Жаныңызда Авторадио барыңыздарга ак жол.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Борско-Жалабадской и Баткенской областях до 27, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от «М. Исламик» это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. «М. Исламик». Исламский цифровой. Лицензия НБКР номер 14-1.
5: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
6: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
7: Нитро Фреш. Не меняй планы. Меняй впечатление. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
8: Товар сертифицирован.
9: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
10: Лицензия Финнадзора КР номер 0092/07.08.2026.
11: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries.
22: Wildberries.
23: Wildberries.
24: Wildberries.
25: Wildberries.
26: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
27: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
28: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
29: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
30: Деятельность лицензирована.
31: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
32: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто?
12: Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
13: Разрешение финнатура серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Небожско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Мол түшүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? Мбанктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. Мбанк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70% баштайт.
4: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілгін. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
5: Бақыдары қара жатуғып саналбайды, ішмердүлік лицензияланған.
6: Номад ТВ телеканалынан көріңіздер.
7: Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
8: Nitro Fresh. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогубуз. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасталган. Да.

0: Жарадар жүрөк деген ыр Арсендин аткаруусунда негизи мындай келген коногубузга дагы ырдын жарашып калганын карасаң э. Достор, бүгүн бизде конок бар. Жүрөк тууралуу сүйлөшөт экенбиз, айтор ден соолук тууралуу сүйлөшөт экенбиз.
1: Все верно, да, сегодня у нас в студии классный гость, это Вишникина Дарья, медицинский представитель Лактофорена. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вы доехали к нам?
2: Ой, доехала, конечно, с пробками, но добралась.
1: Слава богу, да? Итак, тема сегодняшнего эфира у нас хороший и плохой холестерин. Что нужно знать каждому? Итак, друзья,

0: На здоровье сердца влияет комплекс факторов. Это наше питание, уровень физической активности, а также, конечно, еще и холестерин. На самом деле холестерин необходим организму, но есть так называемый хороший холестерин и плохой холестерин. Хороший холестерин – это липопротеины низкой плотности, плохой – это липопротеины высокой плотности.
1: А можно ближе к микрофону?
0: Ага.
2: Так, а если вот простыми словами объяснить нашим слушателям?
0: Если простыми словами, то холестерин очень важен для организма. Он участвует во многих процессах. Поэтому, то есть нельзя сказать так, что холестерин нам вообще абсолютно не нужен, и весь холестерин плохой. То есть мы должны это различать и постоянно следить за своим здоровьем и следить за своими показателями.
2: Угу. То есть человек в повседневной жизни, он может даже не знать о том, что у него высокий холестерин, что у него могут быть в принципе проблемы с этим, верно ведь?
0: Да, верно. Особенно если человек ведет малоподвижный образ жизни, а также если есть риски, то есть комплекс факторов, наследственность и так далее.
1: А без анализов, без обследования можно как-то увидеть человека, что...
2: Признаки, да, какие-то?
1: Да, признаки этого.
0: Да, ну это будет, конечно, такие косвенные признаки. Допустим, если, ну, опять же, человек уже знает, да, что у него малоподвижный образ жизни, нет физической активности, а также несбалансированное питание, плюс возможен, допустим, лишний вес и наследственная предрасположенность. Если, допустим, родители был высокий холестерин, атеросклеротические бляшки, ну и что-то с этим связанное. То есть, если это уже прям выяснено, да, уже выявлено. А так, конечно, нужно сдать анализы, липидный профиль, и там уже будет видно.
2: Угу. Ну, давайте тогда развеем мифы, да, скажем так. Не всегда, вот есть миф о том, что холестерин высокий может повышаться из-за жирной пищи. Проблема с холестерином. Так ли это?
0: Знаете, это так в долгосрочной перспективе. То есть, конечно, если мы сейчас вот съедим какое-то жирное блюдо, так сказать, у нас холестерин не поднимется настолько, чтобы у нас образовались, к примеру, атеросклеротические бляшки. Но если это происходит на постоянной основе, а сейчас как раз-таки люди очень несбалансированно питаются, на ходу, фастфуд, стритфуды, то есть это действительно жирная пища. Поэтому, и плюс у нас, конечно, такой менталитет, особенность, то есть мы любим так покушать жирные блюда, бешбармак, кувырдак, там, манты и так далее. То есть, конечно, это посредственно влияет в долгосрочной перспективе.
1: Это же наш повседневный завтрак же.
0: Да, я согласна.
2: Бешбармак, да? Ну, здорово, здорово. Вот вы ранее еще подметили то, что холестерин еще имеет генетическую предрасположенность, правильно?
0: Да, не то что генетическую, но, к примеру, если есть склонность к лишнему весу, если уже сформировались пищевые привычки, то, конечно, это тоже будет влиять. То есть это факторы риска. Также, конечно, еще и курение, естественно, какие-то вредные привычки. Ну, это
2: повышают
0: все влияет.
2: Риск, да?
0: Конечно.
2: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот как выявить первопричину? То есть какие признаки могут быть в начале? Как понять, что у тебя проблемы именно в этой области?
0: Признаки это повышенное давление, то есть это, возможно, тоже такое плохое самочувствие, опять же, малоподвижный образ жизни и связанные с этим одышки, усталость, то есть это все тоже, можем так сказать, что это все влияет.
2: Угу. То есть это первые признаки, да, скажем так?
0: Ну да, конечно, мы лабораторно это можем выявить прям достоверно, но, то есть взглянув, тоже можем это понять, и собрав анамнез. Ну, то есть, поговорив, да, так сказать, с человеком, опять же, допустим, если вот сам по себе человек, в принципе, может выявить, это если вам уже 35+, то есть здесь уже нужно, конечно, постоянно чекапы, так сказать, проводить, липидный профиль смотреть свой, и там уже мы можем выявить это.
2: Высокая группа риска, да? После 35?
0: Ну, скажем так, да, начало 35+.
2: Ну что ж, а если вот человек начал замечать какие-то первые признаки, что он может сделать сам и что стоит, скажем так, первым делом сделать?
0: Да, стоит, естественно, обратиться к врачу, к терапевту, а затем он направит на анализы, на лабораторные исследования, и уже исходя из этого, дальше уже можно будет какое-то лечение назначить, и не обязательно это вот системный

0: 9 саат 37 минут, достор. А биз болсо коногубуз менен маегибизде уланталы. Угармандардан келген суроолорубуз дагы бар экен бул жакта.
1: Я зачитаю. Так, итак, вопрос от нашего слушателя поступил вам, Дарья. Какие ошибки люди чаще всего совершают, пытаясь снизить холестерин?
2: Ну, скорее всего, это неправильные дозировки препаратов. Опять же, если уже человек пытается с этим бороться, а потом, возможно, это неправильный прием, то есть пропускает прием препаратов, там, прием таблеток и так далее. Какой-то вот такой несвоевременный прием, опять же, может быть, неделю там принимает препараты, неделю нет, то есть это тоже влияет. И плюс, конечно, помимо того, что вы будете там принимать препараты, нужно вести активный образ жизни и нужно изменить образ жизни свой. То есть если изначально вы были заядлым курильщиком, то нужно уже, конечно, избавляться от этой привычки. И плюс еще вести здоровый образ жизни, сбалансированное питание, то есть комплексно подходить к этому вопросу.
0: Mm-hmm. То есть когда человек пьет лекарства и образ жизни остается тот же, ничего не повлияет, да, на здоровье?
2: Ну, может быть, чуть, конечно, повлияет, но на самом деле, конечно же, очень сильно зависит от образа жизни. То есть это будет прям огромный плюс. То есть вы быстрее почувствуете улучшение и быстрее намного болезнь отступит.
1: То есть для комплексного лечения, конечно, лучше необходимо больше двигаться и бросать свои вредные привычки, да?
2: Однозначно.
1: Так, итак, второй вопрос. Вопрос с пожеланием. Доброе утро. Я желаю нашему гостю крепкого здоровья, семейного счастья вам пожелали.
2: Спасибо.
1: И вопрос, где можно проверить уровень холестерина?
2: Спасибо большое за пожелание. Тоже я автору желаю здоровья, особенно здоровья сердечно-сосудистой системы.
0: И меньше холестерина, да?
2: Да, да, плохого холестерина. Да, можно проверить, на самом деле, сдав биохимический анализ крови, либо сделав, ну, уже УЗИ сосудов, особенно если у вас возраст, скажем так, 35+, там, 40+, и плюс еще такой не особо активный образ жизни.
1: Ну что ж, спасибо за ответы. Приступим. К вопросам. Итак, многие, наверное, удивятся, но вот какое все-таки отношение кишечник имеет к холестерину?
2: Вообще прямое, конечно, отношение, потому что у нас как раз-таки холестерин в первую очередь из кишечника всасывается как раз-таки в кровь, ну вот из кишечника. И, ну опять же, на это влияет и здоровье кишечника, и пища, то есть очень это все взаимосвязано.
1: Хорошо. Я знаю, что лактофлорен, холестерол выпускается сразу в двух формах, это правда?
2: Да, в форме саше и в форме таблеток.
1: А расскажите, пожалуйста, подробнее, очень интересно.
2: У нас инновационная формула выпуска, то есть саше идет в двухкамерной упаковке, называется она DuoCam, и таблетки идут тоже, получается, в три слоя, посередине стоит мембрана, но она абсолютно, естественно, безопасная, просто она разделяет активные компоненты друг от друга, потому что в состав входит пробиотик, и так как они так сказать, неустойчивы к влаге, чувствительны ко многим факторам, из-за этого их лучше разделять.
1: Ну, наверное, многие сейчас подумали, что это такая сложная схема приема.
2: На самом деле нет. На самом деле, если форма выпуска у нас саше, то есть если человек выбирает, то мы просто растворяем в воде комнатной температуры, выпиваем, и, ну, то есть такой приятный сладенький вкус, проблем нет. Если таблетка, то то же самое.
1: Угу. Все очень довольно-таки просто, да?
2: Да.
0: А если лекарство врач как по рецепту пишет, или человек сам выбирает?
2: Вообще лактофлорен и холестерол представлен и продается у нас во всех аптеках в Бишкеке, в Кыргызстане, Неман, там Фармамир, Бимет, лекарь, какой, кто какой любит, так сказать. У нас назначают как врачи, так у нас и можно, люди сами покупают, там, допустим, опять же, увидев где-то отзывы, то есть абсолютно можно пропить, особенно если вы знаете, что у вас есть факторы риска.
1: То есть можно пить без назначения и ничего не будет, это же как БАД идет, правильно?
2: Да, это биологически активная добавка, и особенно если, ну, так сказать, уже возраст, так сказать, образ жизни, то пропиваем.
1: Так, еще один вопрос. Почему многие обращают внимание на то, что продукт произведен именно в Италии? Расскажите про это.
2: На самом деле, действительно, наш продукт произведен в Италии. Это европейские стандарты качества. Конечно, не скажу про других производителей, но скажу конкретно за Европу. Там очень высокие стандарты качества. То есть, чтобы препарат вышел на рынок, действительно нужно очень постараться, нужно соблюсти все стандарты, все меры. И только потом, допустим, пройдя многие клинические исследования, то есть препарат выходит на рынок, в отличие, возможно, от других стран. Вот поэтому за это все очень высоко ценят европейское качество и вообще производителя европейского.
1: Угу, здорово.
0: Орманыздан бұл жақта сұрылар бар екен. Мұндай қылбайлы ба ма? Бір музыкалық шығарма оқ келе қалалы. Аннан кейін анан ұшыл сұраларға кезек береді.
1: Да, конечно. Поехали.
0: Омар ұрдайды алдыда. Ақ сүйім.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Бурско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Иссык-Куле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: 29 сентября – Всемирный день сердца. Заботьтесь о своем сердце каждый день. Лактофлорена холестерол помогает поддерживать холестерин под контролем и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Итальянская формула с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Ежедневная поддержка вашего здоровья. Лактофлорена. Сделана в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорена.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
7: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
8: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
9: Деятельность

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: 9 часов 54 минуты в Кыргызстане. Друзья, у нас сегодня в гостях Вишникина Дарья, напоминаем. Так, вопрос от подписчицы, от нашего слушателя. Доброе утро, Дарья, написали. Мне 46 лет, я веду активный образ жизни. Какие витамины вы мне можете посоветовать?
1: Доброе утро. Если мы уже сегодня начали тему здоровья сердечно-сосудистой системы, здоровья сердца, то как раз-таки могу посоветовать лактофлорен и холестерол без стеснения, потому что вообще у нас такая комплексная формула. Помимо того, что там в составе моноколин К, который снижает холестерин, как раз-таки уровень плохого, да, холестерина, у нас также в составе витамин ПП, то есть это никотинамид, очень полезен для здоровья центральной нервной системы, а также в составе коэнзим Q10. Коэнзим Q10 вообще является мощным антиоксидантом. Он как раз-таки убирает, нивелирует побочные эффекты от статинов и плюс вообще поддерживает здоровье сердечной мышцы. А также в составе бифидобактерий. Бифидобактериум лонгум BB536. Вот мы также указываем еще штамм. Он препятствует всасыванию холестерина из кишечника в кровь. То есть, в общем, комплексная такая формула влияет на и сердечно-сосудистую систему, и на центральную нервную систему. И в целом это такой вот витаминный комплекс. То есть его можно пропить просто вот для, так сказать, да, для профилактики, для оздоровления, даже если вы, ну, также ведете активный образ жизни, потому что он как раз-таки предназначен для снижения умеренной гиперхолестеринемии.
0: Здорово, то есть без назначения, для профилактики, доступно во всех аптеках, да?
1: Да, да, конечно.
0: Ну, здорово, спасибо. Ну что ж, Дарья, спасибо вам за интереснейший диалог. Пользуясь случаем, можете обратиться к нашим слушателям.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Хочу пожелать всем здоровья, особенно здоровья сердечно-сосудистой системы, и желаю спокойного сердца и хорошего дня.
0: Спасибо большое.
2: Мынау ушундай коногубуз менен маек биринчи угармандар үчүн дагы пайдалуу болду деш керек. Эч ким оорубасын, бардыгы ден соолукта болсун деп мен өкөзүн дагы таңкы лайфты жыйынтыктай турган убакытка жакындап калтырбызга.
0: Вот так вот незаметно, друзья, пролетели 3 часа нашего утреннего шоу. С вами были Аскат и Бема. Всем прекрасного настроения и продуктивного дня. Услышимся завтра. Пока-пока.
2: Жакшы калыңыздар.
3: Утренний лайф на Авторадио. Заряжайся каждый будний день с 7 до 10. И поехали!

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Борско-Жалабадской и Баткенской областях до 27, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
5: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Бурско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Иссык-Куле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувств.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Небожско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, в Найсыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
2: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
3: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
2: Огромный выбор для школы и офиса.
3: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на lifetickets.kg.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Бетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555-48-32-60.
1: 29 сентября. Всемирный день сердца. Заботьтесь о своем сердце каждый день. Лактофлорена-холестерол помогает поддерживать холестерин под контролем и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Итальянская формула с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Ежедневная поддержка вашего здоровья. Лактофлорена. Сделано в Италии.
2: Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорена.
3: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Небожско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Наране до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg. Крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений. Понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: Nitro Fresh. Больше движения. Больше впечатлений. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость?
6: $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
7: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
18: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Небожско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, в Найсыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
4: Нитро Фреш. Не сбавляй темп. Двигайся дальше. Нитро Фреш. Выбери свой вкус. Товар сертифицирован.
5: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
6: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
7: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
8: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: Натурал.
1: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куючу жайын. Сенин пайдаң. Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
0: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя. Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
2: Биз эмне болгондо да балдарыбызды түбүн кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
2: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
3: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
4: Я тебе желаю счастья.
3: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в Зира. Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram Зира Бишкек.
5: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
6: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября. 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
7: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» – 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
0: «Нитрофреш». Ставь рекорды. Удивляй себя. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
6: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
7: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
6: Огромный выбор для школы и офиса.
7: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии Deutz Fahr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. Farmlit – это комфорт и мощь. Только в Агротрек. Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в Агротрек 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: 3 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
5: Nitro Fresh. Там Демберген жаңы чектерді ач. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Тамар тасықталған.
6: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
7: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
8: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.

0: Авторадио.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

рюкзака грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: 2 литра газа.
1: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
2: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
3: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
4: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
5: Я тебе желаю счастья.
4: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
6: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джесс Кемпер». 17 сентября во всех кинотеатрах.
7: Мне нужна.
8: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
2: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
3: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
2: Огромный выбор для школы и офиса.
3: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы «Кросс», «Спринт» и «Марафон». Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
7: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.
8: Реклама на Авторадио.
9: 0-777-118-118.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
3: Это же

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама. Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70% баштайт.

0: аккумуляторларды шаарда бе Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Унааңа газ куясың бе? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
2: Баары оңой. Red Pay'ди ач, штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерле. Газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum, Red Pay сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.
0: Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
4: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от «М. Исламик» это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. «М. Исламик». Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14-1.
5: Смотрите на телеканале «Намат ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Намат ТВ».
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
22: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
23: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лютугөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лютугөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Люче киткейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
4: Деятельность

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Погода. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
1: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
2: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от «М. Исламик» это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. «М. Исламик». Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14-1.
3: 29 сентября – Всемирный день сердца. Заботьтесь о своем сердце каждый день. Лактофлорена холестерол помогает поддерживать холестерин под контролем и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Итальянская формула с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Ежедневная поддержка вашего здоровья. Лактофлорена. Сделана в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорена.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
7: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
8: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
9: Nitro Fresh. Каждый день новый старт. Используй свой шанс. Nitro Fresh. Выбери свой вкус. Товар сертифицирован.
10: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
11: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
12: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
13: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
14: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
15: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема. Мне посоветовали разрабатывали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось! Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость?
2: $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
3: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков –

любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.кг.
1: Смотрите на телеканале «Номад ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Номад ТВ».
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
5: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
6: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
9: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
10: Реклама на Авторадио.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Авазяна.
5: Я тебе желаю счастья.
4: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Авазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
6: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
4: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
5: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
6: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026. Только за...

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры. Гаражное и шиномонтажное оборудование. Подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Салып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укало, ушунун баары жан дүйнөңүздү салдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
7: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
6: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
7: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бишкек-парк. Большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом. Регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
1: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
2: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
1: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
3: Мне нужна.
4: Маваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Маваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Маваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
5: Реклама на Авторадио.
6: 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.
3: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Событие, погрузившее весь район в хаос.
2: Земелье близится 105 тысяч.
1: Есть ли справедливость там, где скрывают правду?
3: Земли улонгнда да. Балдарусты тюрю гайтаршус керек.
1: От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
4: Мне нужна...
5: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
2: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
3: Ничего сложного.
4: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
2: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
0: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
5: Я тебе желаю счастья.
0: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: AgroTrack kechalıngızlar 0556 600 600. Европалы технологиялар барына жеткиликтүү экенине өзүңүздүн аныңыз.
1: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө унутулгус майрам тартуулаңыз.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
3: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». Не покажи. Ты мне покажи. За руки держались мы. Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир KG.
4: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
5: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к реву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
6: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» – 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
7: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Бар, бары менин колумда. Каалагандын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
3: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
5: Ничего сложного.
6: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
3: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: Второй этап чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
9: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
10: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джесс Кемпер». 17 сентября во всех кинотеатрах.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
2: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
3: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
2: Огромный выбор для школы и офиса.
3: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». «Ты мне покажи». «Мир нам завидовал». «Раневская». Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте «Кассир KG».
2: Мне нужна...
3: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября «Джаштык-арена». Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв». 12 октября, Бишкек, «Джаштык-арена». Билеты на livetickets.kg.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Всемирный день сердца. Заботьтесь о своем сердце каждый день. Лактофлорена холестерол помогает поддерживать холестерин под контролем и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Итальянская формула с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Ежедневная поддержка вашего здоровья. Лактофлорена. Сделано в Италии.
1: Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорена.
2: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: радио.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы.

0: Реклама. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Абазяна.
1: Я тебе желаю счастья.
0: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».

0: 3 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Реклама.
1: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
2: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
3: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». «Ты мне покажи».
2: За руки держались мы.
1: «Мир нам завидовал». «Раневская». Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте «Кассир KG».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.